0: Hard to follow that one. The beautiful voice of Kiri Takanawa and It Never Was You, and before that, Autumn Leaves. And this is Classical Chaos here on CITR 101.9 FM Vancouver, Canada. I'm Marguerite. And now to the words of Bula Okudjava, a Soviet Russian poet and singer-songwriter who wrote songs that were poetic and often very critical of war and blind heroism. His work, Le Soldat en Papier, tells the story of a fragile toy figure who dreams of becoming a hero and is willing to march into danger, believing in glory and sacrifice. But because he is made of paper, he is easily destroyed. This is some selections from a compilation of the works and words of Bula Okudjava.
1: Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, что был счастливым каждый, а сам на ниточке висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, что был солдат бумажный, а он судьбу свою кляня не тихой жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь, и он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.